0: выходят два гениальных музыканта, оба мультиинструменталисты, а один из них еще и сын гитариста легендарной группы «Рамштайн». Вот такие вот крутые парни. По тяжелой музыке не пошли, зато дарят нам с тобой вот такие легкие танцевальные истории, как новинка «Примадонна». Всем, кто еще не ложился или уже проснулся, большущий привет и летим дальше. Впереди услышим шикарную «Pink» с темой «Try». До нее Тедди Свимс и его «Мистер Know It All», так что будь рядом.
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Проекты ванной, проекты кухни, гардеробные, стройматериалы, инструменты, люстры, плитка, керамогранит, обои, декор, ковры, напольное покрытие. Проще один раз увидеть в новом БАУ-центре на улице Волкореза 2 напротив Озмол. Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2 напротив Озмол.
1: 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

поддерживать хиты на сайте europaplus.ru. Я, в свою очередь, продолжу поддерживать позитивный настрой этих выходных с помощью классной музыки. В планах послушать дуэт Али Фарбина и Рене Миллера с синглом «Body Talk». Но для начала...

Тони, их проект из Испании, Сидерленд с солнечным хитом «Ту-ту-туру». И еще раньше, наверное, самые большие звезды кей-попа, группа BTS с темой Swim.

0: На Европе Плюс совместка мировых звезд Биби Рекс и Дэвида Гетты под названием Set Girls. Трек с 4-го альбома Рекс, который вышел в июне этого года. И, между прочим, это уже 7-я совместная работа музыкантов. Кстати, певица не хотела брать эту песню в свой альбом, но передумала, когда поняла, что фанатам эта песня очень даже нравится. Далее продолжим слушать крутые хиты. В том числе появятся сразу же два артиста, которых увидим на живом завтраке 25 сентября. Это Айова с песней «Мы». До нее Богдан Медведев, «Count on me», «Делай громче».
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Больше хитов. Больше музыки.

плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, впереди больше хитов, больше музыки. В отличной компании с Карлитой и Софи Такер. Тема Манхэттен. До них еще одна электронная работа под названием «Вот и» в проект Нептуника. И впереди всех в динамике залетят Шакира и Берна Бой с жарким летним хитом «Дай, дай». Всем отличного настроения, не останавливаемся, летим дальше.
0: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Да, я тут.
3: Ты завтракаешь по утрам?
2: Ну, по-разному. Стараюсь позавтракать.
4: Правильно.
2: Ну, и вас послушать.
3: Позавтракать и стараешься нас послушать. А что бы ты выбрала, позавтракать или нас послушать?
4: Что ты любишь больше, нас или еду?
2: Ну, без вас мы не обходимся каждое утро.
3: В отличие от еды. Спасибо!
4: Мы победили сырники!
3: Да, это сложная битва.
1: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра.

0: Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Доброе утро, в Москве 5 часов.

Эдден. Всем, кто с нами, отличного настроения. А становиться оно будет еще лучше уже совсем скоро. В 7 утра стартует шоу «Крутой уикенд», где ты услышишь, во-первых, главные музыкальные новинки недели, во-вторых, узнаешь про свежие киноновинки, а еще, если улыбнется удача, можно сыграть и забрать себе крутой мерч от Европы Плюс. Так что будь рядом. Ну а пока идем дальше. Далее в планах музыкальных послушать «Мизмо» с темой «Hello». Также в динамике заглянет легендарная

радиостанции номер один в России, проект Мизмо, его классный хит Hello. Я тоже шлю тебе большой привет. Привет всем бодрствующим, всем, кто не спит в этот уикенд. И правильно делаешь, пока есть время для себя любимого, надо им пользоваться. Классного настроения желаю и в ближайшие полчаса продолжу отправлять в динамики только самое лучшее. Далее в наших планах послушать Аве с темой Meet Me in the Dark. Также появится Богдан Медведи, его Count on Me, и раньше всех French Montana, Макс Би с хитом Ever Since You Left Me через пару минут. Дождись.

0: дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Да, все верно, нас ожидает много танцевального, да и не только. Появится крутой хит от Мадонны и Мартина Гаррикса под названием Bizarre. До них новинка Воринер и Лорин Let Me Forget You. И чуть раньше приятная история от проекта Клан Карусел под названием Ride. Все это уже совсем скоро, так что делай громче.
2: Баиндия звонки Богдан Медведев.
3: Баиндия звонки Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Баиндия звонки.
3: Хвост свободный. Давай перепишем.
4: Да не, вроде нормально сказала.

0: немножко мощная тема, бизар. Ну, просто надо так говорить всегда про эту работу, потому что космически крутая, надо глубины давать. Бизар. Классная тема, хитовая абсолютно. Третье место нашего чарта Еврохит ТОП 40 прямо сейчас. Конечно, нужно поддержать легенд, проголосовать за них на europaplus.ru, чтобы они были выше, потому что позицию одну по итогам недели они потеряли. Так что заходи, голосуй и дождись. Классную тему от гостя нашего живого завтрака с бригадой Вадима Белорусских. Его историю мысли будет Зейн с треком «Die for me». Все утром уикенда, да и не только это, буду ставить и рассказывать, делиться я. Меня зовут Денис Романов. Всем классного выходного.
1: Реклама. В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре.

0: для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.
1: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 0401. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
2: Привет! Шикарно выглядишь. Новое платье?
3: Да, и не только платье. Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
2: Это она просится в отпуск.
4: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас». Защитит от жары, дождя и холода.
2: А греметь будет?
4: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
5: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв «Леон Авто» на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80.
6: Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 по данным автостат.ру на 3.07.2026.
7: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

Так, Мадонну мы сегодня слушали. Теперь слушаем Примадонну. Это Duet Two Colors. Их классная танцевальная новинка. Да не только танцевальная. Поп-музыка, рок-музыка, дэнс-хиты. Все смешалось. Все как мы любим. Конечно, оно все смешалось и на сайте europaplus.ru, в наших музыкальных потоках, да и в мобильном приложении нашем, конечно же, которое называется Radio Hub. Ты, конечно, про него слышала. Обязательно послушай. Например, там есть так и называется поток рок. Или пати, например, если хочется под что-то уикендное такое танцевать уикендное, то, пожалуйста, обязательно послушай, заходи. Еще есть классные темы от Алекса Уоррена, его история Ordinary. Будет Тедди Свимс, Мистер Know It All. Все это впереди на Европе Плюс, все совсем скоро.

0: Slow down, can't stop thinking. Правильно, ребята, думать не надо. Надо делать, надо слушать крутой уикенд. Конечно же, в следующем часе уже начнем с 7 до 10 утра. Будем вас радовать. Буду я вас радовать, в конце концов. Меня зовут Денис Романов, я тут отдохнул. Ну, не ругайтесь на меня сильно, конечно. Отдохнул чуть-чуть и, конечно, поэтому буду заряжен максимально для того, чтобы вам все самое лучшее отдать.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки.

0: на Европе Плюс.
1: Ну, привет! Доброе утро, здравствуйте всем, ребята, хорошего отдыха или легкой работы. Мы же все знаем, да, у нас разные у всех графики, поэтому кому-то сегодня приходится и трудиться тоже. Ребята, всем вам, конечно, легкости. В первую очередь, пусть суббота, даже если рабочая, все равно суббота, в конце концов. Поэтому вот вам крутой уикенд. Впереди целых 3 часа классных развлечений, интересных подарков, конечно, наш эксклюзивный мерч. Будем раздавать каждый час с 7 до 10. Музыку, естественно, очень много музыки будет, будем музыку слушать. Я, Денис Романов, меня зовут. Всем привет, доброе утро, добрый день. Все это буду ставить, рассказывать, делиться всем, что послушаем. Впереди Деско, Эссен, классная тема будет и Дати, Take Me There прямо сейчас.

0: ту-ту-ру-ду. В общем, можно бесконечно это продолжать. И мы будем это делать здесь, на Европе Плюс, в крутом уикенде. Будем все утро вместе с тобой бесконечно круто. Ну, бесконечно крутую музыку слушать. Это первое, конечно. Но это само собой. Это главное. А еще, конечно, крутые подарки. У нас скоро уже будет игра. Игра под названием «Утки». Можно будет выиграть наш эксклюзивный мерч. А еще послушаем гороскоп, само собой. А еще один из главных дэнс-хитов ушедшего лета 2026. Это «Another» и «Talk to You». Все впереди.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
4: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж» – Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
5: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
6: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
7: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООСА, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: нужен по мурир.
1: Крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
2: Гороскоп на Европе плюс на сегодня. Сегодня 19 сентября, суббота. Овны. Сейчас посмотрим, что говорят овнам. Если нет возможности с кем-то встретиться, то хотя бы позвоните. Ну, суббота, в конце концов, надо. Тельцы, перенесите выяснение отношений с близкими на другой день. Близнецы, у вас может появиться ощущение, что вы сделали что-то не так. Раки, возьмите телефон, детка, в руки и скорее позвоните любимым людям. Львы, не жалуйтесь сегодня никому, даже если причин хоть отбавляй. Девы, сомневаться можете сколько угодно, но пробовать нужно обязательно. Надо пробовать, 100%. Весы, вас ограничивают лишь те пределы, которые вы сами себе придумали. Скорпионы, сегодня не следует давать волю своим слабостям. Стрельцы, получится научиться чему-то новому и разобраться в непривычных темах. Козероги, если что-то не идет вам в руки, может быть, это и к лучшему. Кто знает. Водолеи, не позволяйте другим проявлять непростительное любопытство в свой адрес. И рыбы, чем неторопливее вы будете, тем удачнее пройдет этот день.
1: Крутой уикенд на Европе+. Гороскоп.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Утки.
1: Так, ну что, все, надо играть. Я итог подвел как бы своему этому маленькому короткому спичу. Надо играть, ребята, прямо сейчас, в крутом уикенде, в игру «Утки». А что надо делать? Надо просто позвонить по номеру 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Все максимально привычно. Звоните, сыграем. Надо будет проверить немножко мозг на гибкость, скажем так, интуицию тоже надо будет немножко проверить и выиграть крутой мерч наш от Европы Плюс эксклюзивный. Звони, мы тебя ждем.
2: Рекламная служба в

0: крутой уикенд на Европе плюс. Утки.
1: Поиграем в утки, подарки раздадим, естественно, есть наш классный мерч от Европы Плюс, эксклюзивный, в субботу оно нам надо, выиграть хочется, наверняка выиграть хочется нашему слушателю из Краснодара, зовут его Виталий, будем с ним знакомиться, здороваться. Виталий, привет, доброе утро, здравствуй.
2: Доброе утро.
1: Привет. У нас игра, Виталий, игра называется «Утки». В чем суть? Ты наверняка сейчас еще полуспишь. Ну, наверняка же, да? Суббота, раннее время, ты еще так подзасыпаешь чуть-чуть. Правда же?
2: Нет, я с пяти уже как встал.
1: Ах ты, ты читер. Ты потому что сейчас подготовился к игре. Это круто на самом деле. Потому что игра, она такая энергозатратная. То есть немножко мозга надо будет подключить. В чем суть? Есть два факта про одну известную личность. Про суперзвезду. И один из этих фактов, он не настоящий. Он придуманный. Мы его выдумали. И они довольно интересные, сложные. Ну, а как иначе? Потому что классный подарок есть. Наша термобутылка фирменная от Европы Плюс. Можно ее себе забрать. А если угадаешь, какой из фактов не настоящий, подарок будет твоим. Вот и все. Вот и все правила. И пойдешь дальше уже заниматься своими делами, довольный с подарком. Класс. Ты готов?
2: Давайте попробуем.
1: Ну давай, у нас сегодня звезда этого суперстара. Зовут Эминем. Мы его, конечно, знаем, само собой, уже много-много лет. Слушаем и даже в фильмах иногда смотрим. Периодически. Редко, но бывает. Значит, два факта об Эминеме. И погнали, факт номер один. Еще раз напомню, нужно найти не настоящий факт, вымышленный. Факт номер один. Эминем в детстве несколько раз проваливал 9 класс. Ну, то есть не смог там, грубо говоря, учиться из-за прогулов. И в итоге бросил школу в 17 лет. Вот такой первый факт. И факт номер два. Перед началом музыкальной карьеры Эминем несколько лет работал ночным дежурным в детройтском зоопарке. Вот так. Ну что, мой друг Виталий, как ты считаешь, есть ли здесь вообще неправда в этих фактах? Ну, наверное, есть. Должна быть по умолчанию игры.
2: Но я так думаю, что это второй вариант.
1: Это второй вариант. Ну, раз ты так считаешь, как я могу с тобой спорить? Я не могу спорить, я могу поздравлять тебя. Абсолютная правда, факт номер два, абсолютный вымысел. Поэтому мы тебя поздравляем, ура! Наша фирменная термобутылка от Европы Плюс достается тебе. Он действительно из школы, говорят, ушел, а вот ни в каких зоопарках Детройта он не бывал. Он там бывал где-то, судя по фильмам, где-то в районе гаражей. Где, судя по фильму «Восьмая миля», он там где-то в других районах ходил. Все, мы тебя еще раз поздравляем, ура, ты молодец. Наша фирменная термобутылка от Европы Плюс.
2: Спасибо.
1: Актуальный подарок, между прочим, осенний. Все, тебе удачи, хорошего дня и пока-пока. И, конечно, классной музыки всем будет. JP Cooper, She's on My Mind, прямо сейчас в крутом уикенде.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс.

Это Marshmello и Portugal The Man. Феникс и классная тема в крутом уикенде на Европе Плюс. Продолжим. Продолжим. У нас впереди еще 2 часа крутого уикенда. И подарки, и контент. Все впереди. Музыка, естественно, само собой. Впереди Риана Russian Roulette, будет Тейт Макро и ее классная хип-хоп история Sports Car. Все это скоро.

0: от Ариана. Russian Roulette в конце часа на Европе Плюс в крутом уикенде. Впереди, кстати, он самый крутой уикенд. А все будет. По музыке обязательно пробежимся. Из ближайших планов будут Portugal The Man с треком Feel It Still, будет Tame Impala и Дженни с работой Дракула. Конечно, игры, контент. Все впереди, все в новом часе. Скоро здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. В России стартовал второй день трехдневного голосования. НАСА планирует запуск миссии Крю-13 к МКС в начале октября. И новогодние каникулы в России продлятся 11 дней. Об этом прямо сейчас. Итак, в России сегодня второй день трехдневного голосования. По итогам этих выборов будет, в частности, сформирован состав Госдумы 9-го созыва. 450 депутатов избираются на 5-летний срок. Половина состава — 225 депутатов по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. За голоса избирателей по партийным спискам борются 10 партий. Это «Единая Россия», ЛДПР, партия «Прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, партия «Пенсионеры», «Пенсионеров», «Коммунисты России» и «Новые люди». Генконсульство России на Мальдивах предупредило соотечественников об участившихся случаях краж. Деньги и мобильные телефоны пропадают из сейфов гостиниц на курортах. Дипломаты не рекомендуют отдыхающим хранить крупные суммы наличных и ценные вещи в номерах, поскольку руководство отелей не идет навстречу пострадавшим, а похищенные средства не возвращаются. Как заявили в генконсульстве, на данный момент полиции ни разу не удавалось решить подобные вопросы в пользу туристов. НАСА планирует запуск пилотируемой миссии Крю-13 к МКС в начале октября. Специалисты успешно заменили клапан окислителя в двигательной установке корабля Crew Dragon, где обнаружили утечку при подготовке к запуску 12 сентября. В состав экипажа Крю-13 входят астронавты НАСА Джессика Воткинс и Люк Делани, астронавт канадского агентства Джошуа Кутрик, а также космонавт Роскосмоса Сергей Тетеретников. Он полетит на МКС на американском корабле по программе перекрестных полетов. В Москве сегодня частично ограничат движение для проведения мотофестиваля. До 8 вечера будут перекрыты участки проспекта Академика Сахарова и улица Маши Порываева. С полудня перекроют движение по внешней стороне Садового кольца. В это время станут недоступны подъезды к некоторым объектам в районе Садового, в том числе к ряду ТЦ, вокзалам и к паркам. Временно запрещена будет и парковка. Снимать ограничения станут по мере прохождения мотоколонны. 11 дней продлятся новогодние каникулы в России с 31 декабря по 10 января включительно. Правительство утвердило перенос выходных в следующем году. Дополнительные выходные со 2 и 3 января, выпадающие на субботу и воскресенье, перенесут на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря. Будет одна шестидневка с рабочей субботой 20 февраля, а после — трехдневные выходные на День защитника Отечества. Кроме того, трехдневными будут выходные на Международный женский день, праздник весны и труда, День Победы, День России, а на День народного единства в ноябре 2027-го нерабочими станут 4 дня. В конце выпуска курсы валют: доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс крутой уикенд и Денис Романов. С добрым утром.
2: На Европе Плюс.
0: Еще раз всем здравствуйте. Доброе утро, добрый день. Крутой уикенд на Европе Плюс. Это я, это мы, это вы. Я, меня зовут Денис Романов, привет. Вы — это, конечно, те, кто наверняка хочет послушать скоро Киномикс. В крутом уикенде подборка фильмов, классных фильмов, интересных, тематических. Там и фильмы, и сериалы. И, конечно, там будет подсказка для игры Киномания, для тех, кто попозже чуть-чуть хочет выиграть наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Обязательно все будет. Гороскоп будет, 100%. А еще Тейм Импала и Дженни. Их величайшая тема — Дракула прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.
1: Это Киномикс. Киномикс — это подборка классная. Фильмы, сериалы, тематические, конечно, есть подсказка внутри. У нас сегодня их много и много интересных, поэтому сразу к делу, чтобы нам не ждать, правильно? Фильмы и сериалы про офис на этой неделе. Мы говорим о них и рекомендуем тебе их. Итак, первый сериал — это «Разделение». Нашумевший проект, вышедший в двух сезонах, рассказывает о сотрудниках таинственной компании Lumen Industries. Каждый из них прошел процедуру разделения, и с тех пор жизнь четко разделилась на два этапа. Одна часть разделенной личности трудится в офисе, сортируя загадочные цифры, а другая живет обычную жизнь и совершенно не помнит, что было на работе. А оказывается, что компания скрывает от героев мрачные подробности, а между двумя гранями главного героя начинается конфликт, и непонятно, какая из них в итоге победит. Интересно? Интересно. Еще одна картина — это сериал под названием «Газета». Дела в редакции «Правдорова Толедо» идут бодро. Главред Нед Сэмпсон горит своим делом и постоянно втягивает коллег в приключения. На этот раз команда выиграла местную премию и начала расследование в адрес элитного закрытого клуба с влиятельной верхушкой. Те в ответ мстят и угрожают редакции, урезая и без того крохотные доходы газеты. А тут Нед еще и заводит служебный роман с ведущей сотрудницей Марой. Неразбериха в лучших традициях офиса, чьим спин-оффом, то есть ответвлением неким и стало это шоу. Газета — класс. Еще мы запоминаем фильм под названием «Дьявол носит Прада 2». Ну, потому что, а как иначе? Во-первых, ну, это подсказка была жирнючая. Прошло 20 лет, любимые герои из «Дьявол носит Прада» вернулись на большие экраны с громким камбэком. Энди Сакс, который играет Энн Хэтэуэй, попала под колючее крыло Миранды Присли в исполнении Мэрил Стрип, само собой. И вновь работает в издании «Подиум». Миранда не давала согласия на ее кандидатуру, поэтому максимально холодно встречает экс-коллегу. Забавно, что сперва у героини Энн нет не то что своего офиса, даже полноценного кабинета или уютного уголка. Присли определяет ей стол на отшибе среди хаоса и хозяйственной утвари. В непростых условиях и на фоне интриг Энди предстоит вновь доказать, что она талантлива и неспроста пишет тексты, которые цепляют читателей и вызывают резонанс в обществе. А еще неожиданно обрести союзницу в лице Миранды. «Дьявол носит Прада 2». Запоминаем. Скоро будет игра «Киномания», это подсказка. Надо будет, конечно, этот фильм угадать. Ну, я думаю, что просто назвать надо, ничего даже угадывать не надо, просто назвать. Ну и, конечно, на сайте europaplus.ru в нашем сообществе ВК можно найти целую подборку вот таких же интересных сериалов, фильмов про офис. Они тебя там ждут.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.

0: команда КЦА, их работа Animal в крутом уикенде на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, но это естественно, само собой. Еще, конечно, будет гороскоп. Мы его послушаем скоро, буквально несколько минут. Будет игра «Киномания». В «Киномании» есть подсказка, мы ее наверняка слышали. Ну, точнее, вы ее наверняка слышали, а я ее наверняка говорил. Я говорил ее. Так что обязательно ждите «Киномания». Скоро до этого слушаем Шакиру и Бёрна Боя. Трек под названием «Дай, дай» в крутом уикенде. Скоро.
1: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
2: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
3: Горячая линия ВИЧ 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
5: Это она просится в отпуск.
4: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
5: А греметь будет?
4: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
6: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форта.
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
9: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
10: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
9: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
11: Мой сын никуда не поедет от меня.
9: На телеканале Ю.
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Рекламная служба в Краснодаре.
14: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Это гороскоп на сегодня, 19 сентября, суббота, Овны, ловите. Если нет возможности с кем-то встретиться, то хотя бы позвоните. Это тоже важно. Тельцы, перенесите выяснение отношений с близкими на другой день. Близнецы, у вас может появиться ощущение, что вы сделали что-то не так. Раки, возьмите телефон в руки и скорее позвоните любимым людям. Львы, не жалуйте сегодня никому, даже если причин хоть отбавляй. Девы, не сомневаться можете, точнее, сомневаться можете сколько угодно, но пробовать нужно обязательно. Весы, вас ограничивают лишь те пределы, которые вы сами себе придумали. Скорпионы, сегодня не следует давать волю своим слабостям. Стрельцы,

0: получится научиться чему-то новому и разобраться в непривычных темах. Козероги, если что-то не идет вам в руку, может быть, это и к лучшему. Водолеи, не позволяйте другим проявлять непростительное любопытство в свой адрес. И рыбы, чем неторопливее вы будете, тем удачнее пройдет этот день.
1: Крутой уикенд на Европе+. Гороскоп.

0: Киномания.
1: Это киномания, а значит, у тебя прямо сейчас есть шанс, большой шанс, вы чего бы нет, выиграть классный приз от нас, от Европы Плюс. И, конечно, нужно позвонить в 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Была подсказка в начале часа в киномиксе. Мы, конечно, наверняка все это дело всегда слушаем, да ведь? Мы же слушаем киномикс. Так что обязательно звоните, в любом случае все звоните. Мы всех ждем. 745-6565, код Москвы 495. Поиграем.
2: Реклама. Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
6: Билеты guramamarian.ru. 18+.
7: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.

0: Киномания.
1: Поиграем в киноманию в крутом уикенде на Европе Плюс. У нас есть слушатель, который к нам дозвонился. Ребята, вот все, кто сейчас звонят, все, выдыхайте, все нормально. Все хорошо, у нас уже есть слушатель, будем с ним играть. Хотя можете звонить, кто знает, может быть, еще и понадобитесь. Есть Василий, Василий из Пермского края. Василий, привет, доброе утро, добрый день, привет.
2: Добрый день. Всем большой привет.
1: Привет. Василий такой спокойный, молодой человек. Chill guy. Как, помнишь этот мем, который был? Собачка. В общем, вот ты такой спокойный, молодой человек, уверен в себе на 100%, потому что он часто слушает, сказал, Европу Плюс. И все наверняка знает. Но мы все равно играем, у нас есть задание, нужно угадать фильм по трем фактам. Если угадаешь, то тебе подарок. Наша фирменная эксклюзивная футболка от Европы Плюс. Красивая, стильная, оверсайзная, все как мы любим. Значит, тебе достанется, если угадаешь, что за фильм. Три факта о нем. Пробуем?
2: Да, да, конечно.
1: Погнали, погнали. Первый факт. Прошло 20 лет. Ну, вообще, надо, кстати, небольшой дисклеймер дать. У нас подборка фильмов и сериалов была в начале часа про офис, про офис. Там много всего было, и вот первый. Один из них. Прошло 20 лет, и любимые герои вернулись на большие экраны с громким камбэком. Энди Сакс, которую играет Энн Хэтэуэй, попала под колючее крыло некой Миранды Присли. Ее играет Мэрил Стрип. И вот вместе они вновь работают в издании под названием «Подиум». А ну-ка!
2: Ну, интриги создавать не умею. Я слышал подсказку.
1: Так.
2: Могу сказать сразу.
1: Ну, давай сразу. Чего интриги? Какие нам нужны интриги? Надо сразу, и все. Погнали.
2: «Дьявол носит Прада 2».
1: Это фильм под названием «Дьявол носит Прада 2». Абсолютно правда. Абсолютно правда. Ура! Что можно сказать? Мы тоже не будем никаких интриг сейчас создавать. Мы хотим тебя просто поздравить. Ты большой молодец. Дозвонился, попал, все угадал. Это картина «Дьявол носит Прада 2», о которой мы в начале часа говорили. Вдвойне круто, что ты внимательный слушатель Европы Плюс и все знаешь. Молодец! Все, мы тебя с этим поздравляем. Наша фирменная футболка от Европы Плюс достается тебе. Обязательно доедет до Пермского края, тебе достанется, будешь в ней щеголять, будешь самым модным парнем. Все, мы тебя поздравляем еще раз. Удачи тебе, хорошего дня, удачи. Удачи на дороге, потому что я знаю, что ты куда-то едешь, остановился и правильно сделал. Так что продолжай. Продолжайте движение. Значит, мы продолжим тоже движение. Впереди у нас здесь на Европе Плюс больше хитов, больше музыки. Будет Фрей Райдингс, будет ее история актуальная. Уикендс.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномания.

0: Дэвид Гетта, Биби Рекса, Сет Гёрлс. Классная тема, танцевальная, в крутом уикенде на Европе Плюс. До конца часа. Еще одна дэнс-легенда, это Серж Диван, Addicted to Love. Послушаем обязательно. На Буймоне, Slowdown, а еще целый час крутого уикенда. Впереди у нас еще что будет? Будет горячая новинка, послушаем один из ярких треков. Свежих, пятничных, скажем так. У нас же по пятницам выходят новые работы. Поэтому что-то новенькое для себя, как всегда, приготовили. Естественно, гороскоп будет в новом часе. Игра, новая игра под названием «Хит под прикрытием», эксклюзивный мерч. Все впереди.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
2: Битва поколений на Муз-ТВ.
1: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
2: Не пропустите, друзья!
3: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
4: Европа+.ру.
5: Здесь лучшие мировые хиты.

0: Серж Диван, Addicted to Love. Хэби на вокале, классная тема, легендарная, танцевальная легендарная. Больше хитов, больше музыки. Впереди будет герой живого завтрака с бригадой у Лирик. Его история аутентичная. Доминик Файк и Бэби Долл. И продолжение крутого уикенда. Скоро.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Топ Ньюс на Европе плюс.
0: Доброе утро, с вами Кирилл Камбаров и пара минут о событиях из мира шоу-бизнеса. Майли Сайрус выпустила свой 10-й альбом. Его релиз состоялся 18 сентября. Майли описала лонгплей как отражение всех сторон жизни и отметила, что в нем есть романтическая нить и тема любви к себе. В поддержку альбома Сайрус даст 2 концерта на арене Hollywood Bowl в Лос-Анджелесе 16 и 18 октября. Сомбер анонсировал первый сольный концерт на лондонской О2-арене, который пройдет 22 июня 2020 года. Шоу войдет в программу празднования 20-летия этой знаменитой площадки. В рамках расширенного европейского тура Сомбер также выступит в Норвегии, Германии и других странах. Ариана Гранде попрощалась с туром Eternal Sunshine на последнем концерте в Лондоне, едва сдерживая слезы. Певица назвала 41-е шоу одним из самых прекрасных переживаний в жизни и поблагодарила фанатов за поддержку. Она также пообещала сохранить эти воспоминания навсегда. Ранее Ариана Гранде объявила, что берет паузу в карьере. Певица решила отдохнуть от концертов и бесконечных переездов. Тайла призналась, что частенько ходит инкогнито по Нью-Йорку, чтобы совершать обычные дела без охраны. Например, она любит периодически ездить в метро. Певица считает, что это помогает ей оставаться в реальности и не терять связь с собой на фоне популярности. Также это помогает сохранять трезвый взгляд на происходящее в обычной жизни. В парке Уэмбли в Лондоне открыли 30-метровый портрет Фредди Меркьюри. Он приурочен к 80-летию артиста. Арт-объект расположился на 58 ступеньках и виден в правильной перспективе только с определенной точки. Инсталляция будет открыта до декабря. Джей-Зи устроил фейерверк и массовое пение на концерте в Лондоне, поздравив Бейонсе с 45-летием. Певица, находившаяся в VIP-ложе, была растрогана до слез. На сцене также выступили Лорен Хилл, диджей Халет и Джей Икс. Среди гостей шоу были Дэвид Бекхэм и Синтия Эриво. Spotify подвел итоги лета 26 года. Главным хитом сезона признана песня Арианы Гранде «Hate That I Made You Love Me». В пятерку лучших также вошли Элла Лэнгли, дуэт Сэма Фендера и Оливии Дин, Шакира и Бурна Бой и Young Miami. Самый высокий скачок прослушиваний зафиксирован как раз у Young Miami. Поток вырос аж на 200% за сезон. На этом пока все. Далее еще больше хитов, больше музыки в крутом уикенде вместе с Денисом Романовым. Ну а я вам желаю отличного продолжения этих выходных.
3: Спонсор программы ООО «Эзэк Дог».
1: Ваша личная территория для жизни на новом уровне. Жилой квартал «Самолет-7». Приватный квартал бизнес-класса, собственной рекой во дворе, клубной инфраструктурой и премиальным сервисом. Персональный клуб резидентов и двор-сад с японскими мотивами. «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Европа Плюс.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12.

0: на Европе Плюс.
1: Здравствуйте всем еще раз. Доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я просто 3 раза, 4 уже сказал, потому что хочется, чтобы вы были бодры, ребята. Бодры, веселы, чтобы вы проснулись наконец. Хотя у многих уже, наверное, те, кто живет в средней полосе, да, России, а может быть и на Дальнем Востоке уже вообще день вовсю. Ребята, всем в любом случае привет, всем хорошего дня, всем классного уикенда. Если работает, пусть работает легко. Если хочется выиграть, классный подарок от Европы Плюс. Дождитесь, будет скоро. Игра под названием «Хит под прикрытием». Будем слушать гороскоп, будем слушать горячую новинку от яркой певицы, хотел сказать, актрисы. Да, она, наверное, и актриса, уже надо посмотреть фильмографию, может быть, что-то уже есть. Пока все это ждем, послушаем Доминика Файка с треком «Baby Doll».

0: Weekend на Европе Плюс.
1: Горячая новинка.
2: Сегодня в крутом уикенде в горячей новинке слушаем одну из работ, новую работу кей-поп суперзвезды, участницы команды Blackpink, прекрасной Розе. Мы, конечно, знаем ее по работе, в самую первую очередь, конечно, по работе «Апатии». Трек, который вышел в конце 24 года, в 25 году все буквально его прям, ну, каждый, наверное, второй выслушал. Она бустанула, то есть продвинула ввысь самого Бруно Марса. Бруно Марс за счет этого трека, давайте признаемся честно, был артистом номер один долгое-долгое время, почти целый год. Сегодня сольная тема Розе, ее поп-рок-история «New Trick» в крутом уикенде.
0: Крутой уикенд

0: классная, артист классный, герой, гость нашего живого завтрака с бригадой У. 25 уже сентября, в следующую пятницу с 7 до 10 утра в ВК-стадиум. Богдан, классный артист, интересный, из Румынии. Обязательно ждем его и, конечно, послушаем живую на живом завтраке. А еще все это круассанчиком закусим, само собой. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет Plan B, будет легендарная тема She Said, будет поп-рок-суперстар Тедди Свим, Снежка Сол, суперзвезда, мистер Know It All. Гороскоп будет скоро, все скоро, дождись.
1: Реклама. К правам уверенно с автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом, сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
2: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
7: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
8: Еврохит ТОП 40.
9: Алекс Мануйлов. Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
10: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП 40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
11: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня, сегодня 19 сентября, суббота. Овны, если нет возможности с кем-то встретиться, то хотя бы позвоните, тоже важно. Тельцы, перенесите выяснение отношений с близкими на другой день. Близнецы, у вас может появиться ощущение, что вы сделали что-то не так. Раки, возьмите телефон в руки и скорее позвоните любимым людям. Львы, не жалуйтесь сегодня никому, даже если причин хоть отбавляй. Девы, сомневаться можете сколько угодно, но пробовать нужно обязательно. Весы, вас ограничивают лишь те пределы, которые вы сами себе придумали. Скорпионы, сегодня не следует давать волю своим слабостям. Стрельцы, получится научиться чему-то новому и разобраться в непривычных темах. Козероги, если что-то не идет к вам в руки, может, это и к лучшему, кто знает. Водолеи, не позволяйте другим проявлять непростительное любопытство в свой адрес. И рыбы, чем неторопливее вы будете, тем удачнее пройдет день.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.

0: открытием на Европе Плюс в крутом уикенде прямо сейчас. Надо будет сразиться не с кем-нибудь, с искусственным интеллектом. Если вы готовы, то звоните нам. Вы номер наш знаете, конечно. На всякий случай, еще раз. 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Битва с нейросетью начинается прямо сейчас.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
4: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
5: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Больше хитов.
1: Больше музыки. 102.2 FM. 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре.

0: под прикрытием на Европе Плюс.
1: Играем, разоблачаем искусственный интеллект, забираем подарки в игре «Хит под прикрытием» в крутом уикенде на Европе Плюс. Есть счастливчик, который к нам дозвонился. Зовут его Владислав. Владислав из Москвы, врач, человек полезный, помогает, между прочим, нам всем, ребята. Владислав, привет, доброе утро. Здравствуй, здравствуй.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. У нас с тобой игра. Игра, которая связана, конечно, с нейросетями. Ну как иначе? Тема актуальная — нейросети. Мы же не можем правильно пропустить тренды. Поэтому, значит, в чем суть игры? Надо будет прямо сейчас послушать один музыкальный фрагмент, музыкальный отрывок. Этот музыкальный фрагмент принадлежит известному артисту. Мы его часто слышим у нас здесь на Европе Плюс, но он переделан нейросетью, ну, можно сказать, нельзя, наверное, сказать до неузнаваемости, но переделан. Поэтому надо будет угадать, кто же в оригинале звучит, кому принадлежит эта песня. Естественно, есть подсказка. Ну как, мы уже не злодеи прям совсем же. Есть подсказка, два варианта тебе в помощь. Если угадаешь, то подарок будет твоим. А подарок, между прочим, наше фирменное худи от Европы Плюс. Эксклюзивная вещица. Как тебе, а?
2: Отлично, готов играть.
1: Супер, это самое главное. Мы слушаем с тобой отрывок музыкальный прямо сейчас. Внимательно слушай до конца. Дослушай его, потом мы с тобой все это дело обсудим. Итак, погнали.

0: Ага, вот так. Значит, смотри, какая история, Владислав. Есть вот такой регги-артист, как мы думаем теперь, да? Вот у него новый теперь стиль. И есть, конечно, два варианта в помощь тебе, чтобы тебе было полегче. Кто же скрылся под этим нейротреком? Это Ваня Дмитриенко или это музыкант-певец по имени Джонни? Как ты думаешь?
1: Мне все-таки кажется, что это Джонни.
0: Джонни. Так. Что-то как-то слышно плоховато. Подожди. Надо проверить связь, чтобы тебя было точно слышно хорошо. Проверка. Владислав, как слышно? Все окей? Да, все окей?
1: Да.
0: Ага. Так, давай вместе думать. Давай разбираться. Значит, это артист, которого мы часто слышим здесь на Европе+. Даже тебе подсказку дам еще одну. Мы недавно поддерживали его большой-большой концерт, который состоялся в Москве в Лужниках. Итак, кто же это такой? Давай, выдавай нам.
1: Ваня... Дмитриенко.
0: Ну, конечно! Ты напугал меня. Ты напугал меня, напугал. Ладно, все понятно. Ваня Дмитриенко, это действительно он. Ну как, я не представляю, как вот взять и человеку не отдать подарок, когда, во-первых, делом полезным человек занят, да? Не то, что мы здесь с вами. А во-вторых, ну, конечно, ну, человек переволновался, немножко запутался. Поэтому надо помочь чуть-чуть. Ну, тем более, чуть-чуть совсем помогли. Поэтому ура, поздравляю.
1: Спасибо. Спасибо, Европа Плюс.
0: Это Ваня Дмитриенко, это Владислав. Наша фирменная худи от Европа Плюс достается тебе. Ура! Не вешай
1: трубку.
0: Спасибо. Да, не вешай трубку, я сейчас расскажу, как подарок до тебя доберется. И, конечно, музыки. Всем больше музыки, больше хитов, больше музыки. Впереди на Европе Плюс в крутом уикенде. Погнали.
2: Хит под прикрытием на Европе Плюс.

0: Это Denver City, Subway, Pop-Rock Hit в крутом уикенде на Европе Плюс. Тема актуальная. Трендовая. Больше хитов и больше музыки. Впереди до конца часа будет классическая танцевальная история от Джуниора Калдера и команды Forest Movement. Их работа Lights Out. Будет классная тема от Акчен, Sugar Daddy. Все впереди, все до конца часа послушаем. Совсем скоро на Европе Плюс. Дождись. Реклама.
1: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
3: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня стулка.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Junior Caldera, Natalie Kills, Forest Movement, Lights Out. Тема легендарная, танцевальная. Все, как мы любим, в общем, с тобой. А здесь на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. В новом часе будет Mizmo, Backstreet Boys, Two Colors, Charlie X, CX, The Second Voice. Много артистов. Совсем скоро. Дождись.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: уже 10 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами снова Марат Бикметов. Привет, Марат.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. Сегодня второй день трехдневного голосования. Аэропорт Махачкалы сможет принимать самолеты всех типов. И в России вырос спрос на кассетные магнитофоны и CD-плееры. Об этом прямо сейчас. Итак, в России проходит второй день трехдневного голосования. По его итогам будут избраны не только Госдума 9-го созыва, но и главы ряда регионов, а также депутаты ЗАГС собраний, городские думы, советы районов и поселений. В частности, глав Мордовии, Тувы, Чечни, а также губернаторов Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской, Ульяновской областей. Жители субъектов изберут на прямых выборах. Глав Карачаево-Черкесии и Северной Осетии определят депутаты местных парламентов в единый день голосования завтра, 20 сентября. Минпросвещение утвердило федеральный образовательный стандарт для 10-11 классов. Как сообщает РИА Новости, с сентября следующего года старшеклассники смогут либо ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, либо выбрать план с углубленным изучением отдельных дисциплин в зависимости от профиля. Всего есть 6 профилей, а в их рамках можно создавать специализированные классы, в том числе медицинские, инженерные, лингвистические и другие. В аэропорту Махачкалы после реконструкции открылась взлетно-посадочная полоса. Ее длина теперь составляет 3200 метров, а ширина 45. Это позволит принимать воздушные суда всех типов и в любых погодных условиях. Презентация новых объектов гражданской авиации по видеосвязи накануне принял участие Владимир Путин. Как отметил президент, за последнее время в ряде регионов реализованы проекты по строительству новых аэровокзалов, а также реконструкции аэродромной инфраструктуры. Россияне стали чаще планировать путешествия выходного дня осенью. В список востребованных направлений помимо Москвы и Петербурга вошли Казань и Краснодар. В топ-10 направлений для короткого отдыха в выходные оказались также Адлер, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград и Псков. Средняя стоимость суточного размещения осенью практически не изменилась и составляет 8900 рублей за номер в сутки. При этом вырос спрос на путешествия компаниями из 3 и более человек. В России вырос спрос на кассетные магнитофоны и CD-плееры. Штучные продажи проигрывателей компакт-дисков подскочили за первые 8 месяцев года в сравнении с тем же периодом 2025 и 2024 на 16,51% соответственно. Кассетные магнитофоны стали покупать чаще на 10,36%. Кроме того, по данным центра Чек-Индекс, на 12% в сравнении с прошлым годом выросло количество покупок пленочных фотоаппаратов. Тренд на покупку ретро-техники заметен не только в России. Многие люди заново открывают для себя очарование старых гаджетов, которые не могут повторить современные устройства. В конце выпуска курсы валют. Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96.67. Далее на Европе Плюс. С вами будет Денис Романов. Всем прекрасной субботы.

0: летнюю стильная танцевальная история. Мы такое любим. Особенно в выходные дни. Оно нам надо. Мы хотим такое слушать, конечно. Оно сегодня будет в 22.00 по Москве. Слушаем шоу «Резиденс». Обязательно. А если хочется послушать уже сейчас, то можно, например, один из прошлых выпусков послушать в качестве подкаста. Почему бы нет? Можно его даже скачать и послушать, где тебе удобно. Все это можно сделать в нашем мобильном приложении, новом приложении «Радио Хаб». Устанавливай на iPhone, на Android, куда угодно, хоть на утюг. В общем, делай, как тебе больше нравится. Пока, впереди больше хитов, больше музыки. Послушаем в ближайшее время команду Айова, их историю мы. Будет Loud Luxury, Love You For Life. Все это впереди скоро.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lisan, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
2: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: ООО «Родинка».
10: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
12: Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
12: Не пропустите, друзья!
13: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
14: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
15: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.

0: она оказалась в нашем фирменном чарте, в нашем Еврохите. Обязательно проголосую за нее на europaplus.ru. Найдешь ее в разделе «Новинки», это 100%. И найдешь классную тему. Пара классных, да больше, конечно, но пару ближайшие уже минуты. Послушаем классных треков. А будет Bruno Mars за их работа «Апати». Электронная тема от Another, «Talk to You», один из главных хитов 2026 года. «Лето 2026». Послушаем их скоро здесь, на Европе+.
1: Реклама. Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
5: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
6: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
7: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДКЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28, ОГРН 118-784-712-16-37.
8: Больше хитов.
9: Больше музыки.
10: 102.2 FM. 102.2 FM.
11: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
12: Европа Плюс. Лучшие.

0: ближайшие полчаса. У нас здесь на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Вот кого послушаем. Будут кей-поп-суперстары Hunter X, их работа Golden. Будет легендарная Шакира и Burna Boy вместе с ней. Один из главных летних хитов 2026 «Дай, дай». Захотелось сбегать на футбольную коробку сразу. А еще есть Нейли. Нейли — это хип-хоп и R&B суперзвезда Just a Dream. Классика. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Скоро дождись.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Приветствую.
2: Привет. Как тебя зовут?
4: Доброе утро. Меня зовут Николай.
3: Николай. А можно Коля?
4: Запросто.
3: Запросто.
2: Вы знаете, лучше Николай.
3: Не, ну все бывает, все бывает. Почему бы нет?
2: Давайте, все будет зависеть от того, выиграю планшет или нет. С планшетом, Николай.
4: Да-да-да.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
13: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
15: В этом весь Т.
14: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
17: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
18: Битва поколений на Муз-ТВ.
17: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
18: Не пропустите, друзья!
9: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
19: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: команды Citroland. Классная тема. Классная летняя возвращает нас в лето. За это им, конечно, спасибо. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс в этот уикенд. Слушаем отличную музыку, лучшую на планете Земля. Будет Beyonce и Jay-Z. Их работа Crazy in Love. Будет Alex Warren и Fever Dream. А еще, конечно, готовимся к следующей пятнице, к 25 сентября. У нас будет живой завтрак с бригадой У в ВК-стадиум. Приезжайте. Лучше приехать. Но если совсем никак, то смотрите. Все, конечно, будет показано на europaplus.ru в нашем сообществе ВК. Так что мы тебя ждем в любом случае.
1: Реклама. Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
2: Сань, некогда писать, шлю голосовое. Я в новом БУ-центре на Волкореза 2. Тут такие обои, декор, ковры, люстры. Просто космос. Я проекты ванной комнаты и кухни заказала. Представляешь? Бесплатно. Бросай все, приезжай сама посмотреть. Новый БАУ-центр на Волкореза 2, напротив ОЗМОЛ. Я тебя тут в кафе жду.
3: Отель «Корпоративный центр Сбербанка». Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня, спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.
4: Дорогая, у нас крыша тилает кап-кап-кап.
5: Это она просится в отпуск.
4: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
5: А греметь будет?
4: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
6: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль Клиник.
7: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
6: Не тяните, звоните. 8 800 500 22 33.
7: Сиэль Клиник, Краснодар, Бабушкина 37.
6: Сиэльклиник.ру.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
9: Да они не разбираются.
8: А кто тогда?
9: Производитель. Кнауф. Решение Кнауф Спейс с гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
8: И ты?
9: Заказал. Монтаж завтра.
10: Кнауф Спейс. Надежная защита от шума. Подробности на Кнауф.ру.
11: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике Эмбрио.
12: ЭКО в клинике Эмбрио – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
11: Не упустите свой шанс стать родителями.
12: Клиника репродукции Эмбрио. 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Баста, Майя Мишель, «Если я буду танцевать», уже 14 место в нашем чарте Еврохит ТОП 40, более чем достойно, и прибавляет, и прибавляет, и прибавляет этот трек, и они прибавляют. Класс, класс, голосуй за них на europaplus.ru. Еще мы, конечно, прибавим наверняка звук. Многие это сделают. Невозможно слушать по-другому работу The Weeknd и Daft Punk. I feel it coming. Послушаем скоро. Будет Kongs и Galaxy. Все это впереди на Европе Плюс в ближайшие минуты. Дождись.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.

0: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
2: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж» – Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
3: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэллаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: FM. 102.2 FM.
7: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Танцевальная, конечно же, для уикенда актуальная. А для будних дней у нас есть актуальное шоу. Конечно, это «Бригада У». Ребята готовятся вовсю к живому завтраку. Ну и в будни, в свои рабочие дни, естественно, нас каждый день радует.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Да, я тут.
3: Ты завтракаешь по утрам?
2: Ну, по-разному. Стараюсь позавтракать.
4: Правильно.
2: И вас послушать.
3: Позавтракать и стараешься нас послушать. А что бы ты выбрала, позавтракать или нас послушать?
4: Что ты любишь больше, нас или еду?
2: Ну, без вас мы не обходимся каждое утро.
3: В отличие от еды. Спасибо!
4: Мы победили, сырники!
3: Да, это сложная битва.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс. Бригада!
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
7: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
14: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
15: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».

0: декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro. We'll be right back.

0: Это Pitbull. I know you want me. Здрасте.
1: Ну, добрый вечер. Добрый
0: день. Самое неожиданное было переключение параллельно.
1: Ты так начал. Это Pitbull, это Pitstop.
0: Ребята, это Pitstop. Я, Денис Романов, собственно, ухожу. Ухожу до завтра.
1: В чем-то неправ, у тебя действительно Pitstop. До завтра.
0: Да, да, все так.
1: До завтра, парень. Дальше у нас больше хитов и больше музыки. Поймаем кошечек Fifth Harmony. Еще будет Шаус и Cup Sport, Only You и Craig David, Sting, Rise and Fall впереди.
2: Европа плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: правам уверенно с автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом, сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
1: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
2: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
6: Горячий линия ВИЧ 8 861 255 80 90.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр.
8: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: ООО «Родинка».
12: Все на абордаж выгодных покупок. В мегацентре Красная площадь объявлена большая охота за удачей. До 1 ноября каждый чек от 3000 рублей превращает тебя в искателя сокровищ. На кону 500 тысяч рублей и трюм ценных призов. Сундук с сокровищами откроется трижды 20 сентября, 11 октября и 1 ноября в 15:00 у главной сцены комплекса. Главное сокровище Красной площади ждет вас.
13: Полная информация об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте krasnodar.red-square.ru. Акция продлится с 17 августа по 1 ноября 2026 года. 18+.
14: Забота о здоровье. CL Clinic.
15: Самое комфортное и точное обследование желудочно-кишечного тракта.
14: Гастроэколоноскопия во сне по суперцене 17 000 рублей.
15: CL Clinic помогает точно всей семье.
14: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Эзофагогастродуоденоскопия. Анестезиологическое пособие.
16: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
17: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
16: Гипервыгода в каждой покупке.
17: Все подробности на lenta.com.
18: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
19: Погнали!
18: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.

0: дальше только лучше. Хотя, казалось бы, куда еще, но мы всегда найдем куда. Всегда заберемся на эту вершину, на этот топ-топ из суперхитов. Впереди здесь Тедди Свимс, он же мистер Know It All, уже через пару минут ловите. Еще будет Оливер Три и Робин Шульц, очень такая стилевая штука. Это Miss You и девчонки Cat's Eye Animal. Впереди на Европе Плюс.
1: Реклама. Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
2: Опять. А Петровы звукоизоляцию за бешеные деньги сделали.
3: Да они не разбираются.
2: А кто тогда?
3: Производитель. Кнауф. Решение Кнауф Спейс с гипсокартоном нового поколения – это реальная защита от шума. И цена хорошая.
2: И ты?
3: Заказал. Монтаж завтра.
4: Knauf Space. Надежная защита от шума. Подробности на knauf.ru.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэллаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
6: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
7: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
8: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
7: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
9: Мой сын никуда не поедет от меня.
7: На телеканале Ю.
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
12: Билеты guramamarian.ru. 18+.
13: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
14: Больше хитов.

0: еще, знаете, такой приятный бонус. Там еще и Деми Мур, тоже великолепная актриса, тоже красота. Дальше здесь, на Европе Плюс, больше хитов, больше музыки. С нами будет Ларин, Euphoria, а еще Финбах и Джастин Джессо. Over You через пару минут.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Теперь

0: ВТБ. О, 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
4: «Пятерочка» доставляет.
5: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.

0: этим человеком дальше, включите ему Ларин Euphoria. Две победы на конкурсе Евровидения. Мы, кстати, сейчас послушали самую первую. И ого-го, какую. Идем дальше.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.

0: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
1: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
2: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте «Можнако».
4: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль Клиник.
5: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
4: Не тяните, звоните. 8 800 522 33.
5: Сиэль Клиник, Краснодар, Бабушкина 37.
4: Сиэль Клиник.ру.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Все на

0: 500 тысяч рублей и трюм ценных призов. Сундук с сокровищами откроется трижды 20 сентября, 11 октября и 1 ноября в 15:00 у главной сцены комплекса. Главное сокровище Красной площади ждет вас.
1: Полная информация об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте krasnodar.redifisquare.ru. Акция продлится с 17 августа по 1 ноября 2026 года. 18+.
2: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.

0: Untouchable, Дарин Хейс здесь на радиостанции номер один России. Красиво же было? Правда красиво. Музыкально. Дальше тоже музыки будет много. Хороший будет лирик, который встретит нас совсем на живом завтраке с бригадой У 25 сентября. А где еще и как красиво провести время в столице, нам расскажет Марат Бекметов прямо сейчас.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. В Москве продолжается международный фестиваль документального кино «Beat Weekend». В программе этого года заявлено 14 фильмов о моде, музыке, архитектуре и необычных сюжетах вроде чемпионата мира по приготовлению овсяной каши. Сегодня в 16 часов в лектории музея «Гараж» покажут «Бег – это свобода» про марафонцев и икон бегового движения прошлого века. Ну а завтра в 7 вечера в Большом зале художественного смотрите ленту «Я Мартин Парр» о культовом британском фотографе. Музей транспорта Москвы открыл новый музейный комплекс площадью больше 20 тысяч квадратных метров. Он расположен в гараже Константина Мельникова на Новорязанской улице, 27. В комплекс вошли постоянная экспозиция, мультифункциональное пространство, детский центр, ресторан, кафе и благоустроенный зеленый двор. В тематических зонах представлены 53 транспортных экспоната от конки 1872 года и автомобиля Ким 1050 до троллейбуса МТБ-82D, автобуса Икарус 55, трамваев и вагонов московского метро. На хлебозаводе номер 9 в эти выходные фестиваль «Хлебокультура». Он посвящен хлебу и другой выпечке. Но главное событие – маркет буханок, на котором найдете булки популярных московских пекарен. Начнется все с лекции «Выпечка. Инструкция по применению» про советские ГОСТы. Позже драматург Валерий Печейкин расскажет, как в разные эпохи относились к выпечке. А в 19.30 покажет фильм Георгия Данелли «Не горюй». В программе также несколько мастер-классов «Вход свободный». На проспекте Академика Сахарова сегодня до 6 вечера московский мотофестиваль. Посетителей ждет большая программа с выступлениями музыкантов и активностями для зрителей. Пройдут конкурсы на ловкость и точность, встреча с мотоблогерами. Гости смогут посмотреть выставку техники и экипировки, расписать мотошлем, посетить тематическую фотозону и фудкорт, а детей ждут отдельные активности. Вход свободный. В ДК «Альфа Кристалл» сегодня «Фабрика чудес» – мультижанровое шоу на стыке бурлеска, театра и рейв-культуры. Пространство превратится в большой фестиваль «Карнавал». На главной сцене покажут шоу в трех актах с бурлеск-дивами, танцорами и перформерами, а между актами будут звучать диджей-сеты. Визуальную основу составят образы винтажного цирка, современная сценография и мультимедиа. Гостей ждут фотозона, персонажи «Фабрики чудес» и потайная зона с гадалкой. Старт в 7 вечера. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой Плюс. Европа
3: Плюс. Всем привет, это Кирилл Лирик. Я приглашаю всех 25 сентября в 7 утра в ЭК-стадиум. Живой завтрак с бригадой У.

0: эфире новости. Далее о главном.
1: А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
3: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и Вираж.
1: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная, 446 и Мачуги, 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэль-Лаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДКЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28, ОГРН 118-784-712-16-37.
7: Рекламная служба в Краснодаре.
8: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты». We'll be right back.

0: Pink. Реклама.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отдела

0: Пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
1: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».

0: Банк.банк. АО. Банк.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на музыке.

0: Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
1: Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. «Битва поколений». Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
3: Европа+.
4: Девять музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

Нептуника на Европе Плюс. Хорошим, надо сказать, вопросом. What if, что если... И вопрос, правда, хороший, его иногда полезно себе задавать, но это время от времени и только не сегодня, в субботу. Ладно, ребята, давайте сегодня...

0: Поймаем также и Мани, You Will Never Know, и участник живого завтрака с бригадой У 25 сентября встретим By India в ВК Стадиум. А прямо сейчас, совсем скоро, встретим его здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама. Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
2: Майковская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майковская вода.
3: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
7: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
9: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Вова Родинка.
12: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Забота о здоровье. CL Clinic.
14: Самое комфортное и точное обследование желудочно-кишечного тракта.
13: Гастроэколоноскопия во сне по суперцене 17 тысяч рублей.
14: CL Clinic помогает точно всей семье.
13: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Эзофагогастродуоденоскопия. Анестезиологическое пособие.
15: Премьера СТС.
16: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
17: Ты у меня ствол украл.
16: Молчи давай.
15: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Всем привет, это Баиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.

0: Стоимость поездки 2300 рублей.
1: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе. Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
2: ООО «Вектор». Краснодар, Гурен, 112, 231, 201, 0820.
3: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
4: А что это у них пищит?
5: Это QR-код. В новом БАУ-центре тележки возить не надо. Сканируешь, оплачиваешь, и тебе все собирают.
6: Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2, напротив ОЗМОЛ.

0: Исследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэллаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: В гиперленте и ОК. Летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
7: Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой.
7: Не пропустите, друзья!
8: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. АО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
3: Дальше только хиты.
4: 30 минут.

12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
1: Автошкола «Шанс» — это федеральный уровень подготовки водителей. Мы — обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.

0: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
1: Не тяните. Звоните. 8 800 500 22 33.
0: CL-клиник. Краснодар. Бабушкина 37.
1: CL-клиник.ру.
0: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
4: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
3: Не упустите свой шанс стать родителями.
4: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного форта.
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форт. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
9: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс. Следующим можешь быть ты.
10: Утром по будням в 9:30.
9: Звони и взламывай.
11: Сейф в бригаде У.
12: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
1: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
4: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Аптеки «Здоровье», качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэллаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
5: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колкий юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
6: Билеты guramamarian.ru. 18+.
7: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: крутые ребята на самом деле. Музыкальное трио Tempter City прямо сейчас на Европе Плюс. А дальше только больше. Дальше поймаем Звонкова и Асию и их суперхит «Лети», который, кстати, возможно, мы услышим на живом завтраке с бригадой У.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
8: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
9: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Tour Motorus».
10: Пароль
11: ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
11: А второе?
10: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 миллилитров. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Делаем первый шаг. Вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз. Итак.
1: Европа плюс. Еврохит топ 40.
0: Лучший старт. Cat's Eye, Animal. Мощный взлет. Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать.
2: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: Номер один. Шакира и Burna Boy. Да.

Китай на вершине по итогам этих 7 дней. Посмотрим. Давайте начнем обратный отчет. И на 40-й строчке сегодня хит, который 25 недель у нас в чарте. Лучшая позиция номер 7. Ну а сегодня первый из конца. Боб Синклар и Кайза. I can't wait.

0: Your Left Me, 40-го на 39-е место на этой неделе, French Montana, который, напомню, уже с этим хитом у нас в хит-параде 29 недель находится. Следующий хит чуть-чуть поменьше, на пару недель всего. 27, кто же это?
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ-40.
0: На 38-й ступеньке сегодня Kongs Galaxy. Ну что, мы идем дальше, продвигаемся чуть-чуть повыше. Из 26 на 36 у нас сегодня в чарте группа «Да», минус 10 ступенек. Лучше бы, конечно, в плюс, но так бывает. Градусы на ресницах.
2: 36 место.

час в Еврохитов 40 на Европе Плюс. На этой неделе с 28 на 35 место Доминик Файк. Большой оригинал парень, харизматичный очень. И когда у него спрашивают, как он вообще свое творчество, свою музыку оценивает,

0: говорит о своей музыке, о своих треках Доминик Файк. Ну что, уже несколько ступенек осталось позади. Позади Боб Синклар, Кайза, Френч Монтана, Кункс, Леони, Калум Скотт, группа Градусы и Доминик Файк. Кто чуть выше оказался, давайте узнаем.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: 34-я позиция по итогам недели. Джонни и Федук. «Лето». С 24 на 33 Дипло «Two Steppin». I'm two steppin' into trouble. Ну а на 32-м месте Айова с хитом «Мы». Но мы все, и в том числе и Айова, будем на живом завтраке, конечно, с бригадой У 25 сентября, напоминаю, ВК «Стадиум». Вход абсолютно свободный, будет классно, будет весело, будет вкусно, будет хитово, разумеется. Так вот, Айова мы ждем, собственно, как и того, кто у нас следующий, а он впервые в чарте у нас с этим треком, с этим хитом. На 31-й ступеньке Богдан Медведи, «Count on me».
2: 31-е место. Дебют недели. You can count on me, and I will be

0: Second Voice, оно просто как заклинание сейчас звучало, Let Me Be, а мы между строк читаем Let Me Be, да, позволь мне быть на первом месте Еврохит ТОП-40, ну, возможно, это и произойдет, но, правда, не сегодня. Second Voice, Let Me Be, с 37 на 30 место, а вот на 29-м лирик аутентичная, он впереди, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Поехали!
1: ТОП-ньюс недели.
2: Джей-Зи устроил фейерверк и массовое пение на концерте в Лондоне, поздравив Бейонсе с 45-летием. Певица, находившаяся в VIP-ложе, была растрогана до слез. На сцене также выступили Лорен Хилл, Диджей Халлит и Джикс. Среди гостей шоу были Дэвид Бекхэм и Синтия Эриво. Сам же концерт был посвящен 30-летию дебютного альбома Джей-Зи. Spotify подвели итоги лета 2026. Главным хитом сезона признана песня Арианы Гранде «Had That I Made You Love Me». В пятерку лучших также вошли Элла Лэнгли с Chosen Texas, дуэт Сэма Фендера и Оливии Дин, Rainy In, Шакира и Burna Boy с Die Die и Young Miami со Spend That. Самый высокий скачок прослушивания зафиксирован как раз у Young Miami. Поток вырос аж на 200% за сезон. Фестиваль Mercury Prize вернется в Ньюкасл с 15 по 22 октября. В программе более 30 событий, концерты, паблик-токи и специальный показ фильма о выступлении Сэма Фендера в 2025 году. Мероприятие будет предварять главную церемонию, а это вручение Mercury Prize. Церемония пройдет 22 октября. Cardi B и ее бывший муж Offset вместе отметили дни рождения своих детей. Пара устроила совместный праздник в стиле Disney и Соника с шарами, батутами и угощениями. Несмотря на развод и прошлые разногласия, они продолжают поддерживать отношения. И все ради семьи. Напомню, ранее Cardi B признавалась, что чувствует себя заново родившейся после расставания с Offset.
3: Вам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
4: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
5: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
6: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Любовь – это доверие. А доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
9: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Хватай велоскидки в Байк-центр! Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр!
11: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
12: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: ООО «Родинка».
15: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Авто для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение сентября на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
16: Забота о здоровье. CL Clinic.
17: Самое комфортное и точное обследование желудочно-кишечного тракта.
16: Гастроэколоноскопия во сне по суперцене 17 тысяч рублей.
17: CL Clinic помогает точно всей семье.
16: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Эзофагогастродуоденоскопия. Анестезиологическое пособие.
18: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм. Метра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
19: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
20: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Kill Changes, наш взгляд в будущее, хит или нет? Вопрос простой, вопрос, как говорится, ребром. Обсуждаем, не стесняемся, обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте, как тебе этот трек, понравился или нет, и вспоминаем хит, который 7 раз был на первом месте у нас в чарте в 2005 году. Это Шакира Алехандро Санс, бодренькая Ла Тортура.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

0: эфире новости. Далее о главном.
1: А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
4: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж» – Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
5: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе нефтяников 1, Красная 176 и Московская 140Б.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэль-Лаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв Leon Auto на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 по данным автостат.ру на 3.07.2026.
3: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
4: Рекламная служба в Красноярске.

0: парни, которые взяли, надо сказать, неплохой старт у нас в чарте. Дальше, надеюсь, только выше и только, конечно же, ближе к вершине.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ-40.
0: Поднимаемся выше, идем дальше. Номер 26. Divac, Slow Down. С 22 на 25. КДДК, Бамболео.

28 на 23 место, плюс 4 строчки Кайго и Макс Макноун. А вот на 22 позиции на сегодня Маршмелло и Португал The Man. Маршмелло, да, тот самый диджей и продюсер в маске. А вообще он говорит, что маска — это не отстранение от жизни, а инструмент некий. А маска помогает Маршмелло оставаться анонимным и фокусироваться на музыке, а не на личности. Вообще он верит, что музыка должна объединять. Если трек заставляет людей чувствовать одно и то же, это

0: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
10: Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой.
10: Не пропустите, друзья.
11: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: кажется, отлично бы вписался в наш чарт этот трек «Hold the Horizon» Зоя. Наш еврохит-прогноз, ну, первый на сегодняшний день, следующий на подходе, кстати. Ну, а «Hold the Horizon» мы ждем в чарте «Европа плюс» в ближайшие недели.
1: «Европа плюс» ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 5.

0: продолжаем обратный отчет лучших хитов недели. В этом часе наша ударная двадцатка. Еще один еврохит-прогноз намечается. Вспомним хит, который в 2010 году трижды был на первом месте у нас в чарте. Ну и, разумеется, доберемся до самой вершины. Но сначала еще раз о тех, кто с нами в чарте впервые.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Итак, новинки этой недели.

Лучший дебют на 27-й строчке. Сидерленд, ту-ту, туру. Они покидают наш чарт. Это Калвин Харрис и Джази из Satisfy. Хит, который продержался в чарте Евро плюс 27 недель. Называется он Broken Strings. Это Алан Уокер. Что касается вершины, то пока на первом месте ударный хит от Шакиры и Burna Boy.

0: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40.
2: Идем дальше, поднимаемся чуть выше. Номер 18. Hugel, Moving to the Sun. На 17-м DJ Goja, Jason Derulo и Melody, Michiko. С 17 на 16-е Тима Белорусских и его мысли. Давно мысли вслух и услышим от Тимы и на живом завтраке с бригадой У 25 сентября. Да, Тима Белорусских будет обязательно. Ну а мы идем дальше, поднимаемся чуть выше. И следующие Биби Рекс и Дэвид Гетта. Да, Биби Рекс, которые не прочь порассуждать в своих интервью. Она это любит делать и абсолютно уверена в том, что если случается неудача, то они становятся трамплином для чего-то большего и чего-то позитивного. Биби Рекс, Дэвид Гетта, Sad Girls.
1: 15 место.

0: Баста и Майя Мишель с 20 на 14 место, плюс 6 строчек за эти 7 дней.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: 13 место по итогам недели. Алекс Уоррен, Fever Dream. А вот с 11 на 12 Тейм Импала и Дженни, Дракула. О, следующего хита минус 2 строчки. Сегодня уже 9 недель у нас в чарте. Лучшая позиция была 4 сентября, но на сегодняшний день имеется в виду номер 6. Это Аве, Meet Me in the Dark, прямо сейчас.
2: 11 место.

Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.

0: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
1: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнакопромо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте «Можнако».
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: По субботам в 17.00. Категория 16+.
6: Проекты ванной, проекты кухни, гардеробные, стройматериалы, инструменты, люстры, плитка, керамогранит, обои, декор, ковры, напольное покрытие. Проще один раз увидеть в новом БАУ-центре на улице Волкореза 2 напротив Озмол. Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2 напротив Озмол.
7: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: to you. Это Анутер у нас в Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс на этой неделе 6 на 10 место. Ну а сейчас давайте немножко остановим, немножко притормозим по пути к вершине Еврохит ТОП 40 и вспомним хит, который трижды был номером один у нас в чарте в 2010 году. Называется он Sun Is Up. Это Инна.
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня, завтра.

9 место Джон Саммит, Shades of Blue. А вот на 8 строчке сегодня Алок и Халид. Да, диджей-продюсер из Бразилии Алок, который считает, что музыка — это способ соединить какие-то вот олдскульные звуки с будущим.

0: самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Вперед!
1: Топ-ньюс недели.
0: Лизо призналась в подкасте, что после скандала в 2023 году чувствовала себя разрушенной и полагала, что ее карьера окончена. Тогда Лизо ушла в тень на 2 года и пересмотрела свою жизнь. Сейчас она вернулась с новыми взглядами, выпустила детскую книгу и не ищет похвалы и сочувствия от других, как это было раньше. Режиссеры документального фильма об Оазис рассказали, что для съемок воссоединения братьев Галлахер они установили скрытые камеры в репетиционном пространстве. Чтобы не мешать, они наблюдали за происходящим из специально оборудованного места все лето. Но интервью с каждым из братьев снимали по отдельности в разное время. Дайдо планирует большое возвращение в 2027 году. Она работает над новым альбомом с братом Ролло и готовит первые за 8 лет концерты. Ее хиты «Here with me» и «Thank you» снова завирусились в соцсетях, привлекая молодую аудиторию. Релиз лонгплея и тур Дайдо планируется в следующем году. Кевин Паркер, фронтмен Tame Impala, объявил, что больше не будет раздавать автографы и фотографироваться на выходе из отелей и аэропортов из-за агрессивных фанатов. Он заявил, что они начали привлекать даже детей, чтобы подобраться к нему поближе, и назвал это неправильным. Музыкант также отменил встречи после концертов.

0: развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
4: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
5: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
6: ООО «Вектор». Краснодар, Угрян, 112-231-201-0820.
7: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели...

0: Лучшие автошколы РФ 2025. Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
1: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
2: Да, и не только платье. Начните ваше преображение с клиникой «Медист». Мамопластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Больше хитов, больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: сегодня будет выше всех и, значит, круче всех.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Седьмое место. Мизмо. Hello. С 12 на 6 поднимается Терри Свимс. Mr. Know It All. Плюс 6, у следующего хита плюс 5. Неплохо. Медуза. Слушаем Don't Wanna Go Home.
1: Пятое место.

0: хотим быть актуальными в своей музыке, но не банальными. Такая позиция у группы Denver City. И это, кстати, им удается делать. Быть актуальными и не банальными. South West с 3 на 4 место. Ну а впереди уже лучшая тройка недели со 2 на 3 Мадонна. Впереди Бизар.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
3: В услуги МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.

0: Точка.банк. АО.ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
6: Ты у меня столкал.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
7: europaplus.ru.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Шоу на второе перемещаются Шакира и Burna Boy с хитом «Дай, дай». Шакиру, у которой были тяжелые периоды в жизни порой, и только музыка помогала ей справляться с этими тяжелыми периодами, сочинять песни. Как-то сказала Шакира, дешевле, чем ходить к психотерапевту. Даже она считает деньги. Шакира, Burna Boy.

0: Шакира, ну ладно, недалеко ушли от вершины Шакира и Burna Boy. На этой неделе они с первого на второе место перемещаются, ну а впереди как раз номер один. Но сначала давайте еще раз пробежимся по нашей ударной горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Another Talk to You. Девятая строчка. John Summit, Shades of Blue. Номер 8. Алок и Халид, Dive Into Me. Седьмое место по итогам недели. Мизмо, Hello. С 12 на 6 поднимается Тенни Свимс, Mr. Know-It-All. Пятое место. Медуза, Don't Wanna Go Home. С 3 на 4. Temper City, Self-Aware. Номер 3. На финише недели. Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. С первого на второе уходят Шакира и Burna Boy, Die Die.

0: первое место дать Take Me Then. Ну а следующие итоги уже через неделю, которая пролетит очень быстро, в этом нет сомнений. Так что не забудь проголосовать, не забудь выбрать лучший хит, на твой взгляд, на нашем сайте europaplus.ru. Кстати, на нашем сайте можно послушать и треки сегодняшнего чарта. Ну а топ-чарт Европа Плюс смотри на Муз ТВ в субботу в 11 утра. И, конечно же, слушай наш подкаст.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Hit.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

0: только на Европе Плюс. Вот, if, ну, никаких если по поводу отдыха, конечно же, обязательно получится реализовать все намеченные на уикенд планы, отлично отдохнуть, конечно же, под лучшую музыку, так что продвигаемся далее в этот субботний классный вечер. Впереди у нас группа Йова, услышим вещицу «Мы», и дождемся свежий трек от Кожель, French Montana и Дэвида Гетта «Shine» совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: В эфире новости. Далее о главном. А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
3: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
4: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
5: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
6: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Цены берем на абордаж! Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
9: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж – все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду! «Вираж» – Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
10: Это фантастика! Шикарная ринопластика! Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. «Медист», улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
12: Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
12: Не пропустите, друзья!
13: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
14: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
15: Больше хитов. Больше музыки.
16: 102.2 FM.
17: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
18: Европа.

0: И таких ритмов будет много сегодня вечером. В 22.00 стартуем Residents, так что обязательно подключайтесь. Как всегда, проведем время мощно, не скучно. Много электронной ритмичной музыки будет играть. Впереди у нас пока что Teddy Swims, Mr. Know It All. И дождемся Бенсона Буна. Sorry, I'm here for someone else. Совсем скоро.
1: Реклама. Сань, некогда писать, шлю голосовое. Я в новом бау-центре на Волкореза 2. Тут такие обои, декор, ковры, люстры. Просто космос. Я проекты ванной комнаты и кухни заказала. Представляешь? Бесплатно. Бросай все, приезжай сама посмотреть. Новый бау-центр на Волкореза 2, напротив Озмол. Я тебя тут в кафе жду.
2: Выбор автомобиля – это сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты громче рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Пройдите тест-драйв Leon Auto на Ростовском шоссе 26/2 и получите спецпредложение. Подробнее по телефону. +7 861 202 53 80. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 по данным автостат.ру на 3.07.2026.
3: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДКЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООО Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
4: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59. We'll be right back.

0: 30 сентября. Ну, если вы не можете по каким-то причинам оказаться на живом завтраке, можно, во-первых, смотреть видеотрансляцию, а во-вторых, можно еще и выиграть фирменные футболки живого завтрака. У нас приложение Radio Hub. Обновляйте его, там есть игра, и можно, да, поучаствовать и выиграть себе классный мерч. Пока же движемся далее вместе с Дамбазу, слышим Dangerous, и до финала часа здесь Naked, Portugal The Man, Glide. Дождемся.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Приветствую.
2: Привет. Как тебя зовут?
4: Доброе утро. Меня зовут Николай.
3: Николай. А можно Коля?
4: Запросто.
3: Запросто. Нет.
2: Вы знаете, лучше Николай.
3: Не, ну все бывает, все бывает. Почему бы нет?
2: Давайте, все будет зависеть от того, выиграю планшет или нет. С планшетом, Николай.
4: Да, да, да.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
6: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
7: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
8: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Радіо.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет. 19:00 в Москве.

0: «Живой завтрак» с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.

0: торговый центр Сбербанка. Роскошь в сердце Кавказских гор. 47 уникальных номеров. Изысканная кухня, спа с бассейном и захватывающие виды. Подарите себе отдых, где каждая деталь создана для вашего удовольствия. Сочи, Красная Поляна.
1: Привет! Шикарно выглядишь! Новое платье?
2: Да, и не только платье. Начните ваше преображение в клинике «Медист». Мама пластика от 250 тысяч рублей. Ведущие пластические хирурги ждут вас в клинике «Медист». Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе Нефтяников 1, Красная 176 и Московская 140Б.
4: Александр Петров вновь зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Шоу «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон по воскресеньям в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь, фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
7: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
8: Европа Плюс представляет 1 и 2 октября ДК ЖД. Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
9: Рекламная служба в Краснодаре.
10: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».
11: Европа Плюс.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: Большой нон-стоп заряжаем на Европе+. 45 минут без остановок впереди. С нами в это время Peggy Gou и Goes Like...

0: All My Love. И много других классных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
2: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
3: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
4: ООО «Вектор», Краснодар, Гурен, 112, 231, 201, 08, 20.
5: Скидки на кирпич у нас. Надо строиться сейчас. Надежно, выгодно, красиво. Выбирает вся Россия. Акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Готик». 8 800 100 04 01. АО «Славинский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славинск на Кубани.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: Гурам Амарян. Большой сольный стендап-концерт. 7 октября. Баскет-холл. Новая программа. Базар. Свежий материал. Точные наблюдения. Колки, юмор и самоирония. Не пропусти. 7 октября. Баскет-холл. Гурам Амарян.
10: Билеты guramamarian.ru. 18+.
11: ООО «Радарио». ОГРН 111-784-753-92-92. Город Санкт-Петербург.

0: вечером в субботу. Не спеша продвигаемся далее. Совсем скоро у нас, кстати, еще больше танцевальных электронных ритмов будет в плейлисте. Шоу «Резиденс» начнется в 22.00. Обязательно подключайтесь к субботней вечерине. Пока же KDDK на подходе. И дождемся «Two Colors» «Примадонна» совсем скоро.
1: Реклама. Поездка завершена. Стоимость поездки 2300 рублей.
2: 2300? Да лучше оплачу часть обучения в автошколе.
3: Если расходы на такси становятся привычной статьей бюджета, самое время задуматься о водительских правах. Автошкола «Вектор». 50 автомобилей, 7 автодромов и бесплатное пробное занятие. Записывайтесь на vector23.ru.
4: ООО «Вектор». Краснодар, Угрян, 112, 231, 201, 0820.
5: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
6: Майковская минеральная.
7: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
8: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный. А бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
11: Европа+.ру.
12: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
5: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
6: Все подробности на сайте europaplus.ru.
7: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 9 вечера.

0: Деваться особо некуда. 21 час 20 минут в Москве. Суббота. Классный вечер. Наслаждаемся им под лучшую музыку. Впереди у нас Элтон Джон и Дуа Липа. Услышим Cold Heart. И дождемся Джонса Блю, Age of Desire. Совсем скоро.
1: Реклама. К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
2: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Проекты ванной, проекты кухни, гардеробные, стройматериалы, инструменты, люстры, плитка, керамогранит, обои, декор, ковры, напольное покрытие. Проще один раз увидеть в новом БАУ-центре на улице Волкореза 2 напротив Озмол. Новый адрес БАУ-центра в Краснодаре, Волкореза 2 напротив Озмол.
1: Больше хитов, больше музыки.
4: Рекламная служба в Краснодаре.

0: и Purple Disco Machine и Европе Плюс. Ну, Disco Machine только набирает обороты этим вечером. Продвигаемся далее также ритмично. The Surfer до финала часа. Услышим Smooth и Anime AJ тоже здесь. Out of my body. Совсем скоро.
1: Баиндия звонки Богдан Медведи.
2: Баиндия звонки Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Баиндия звонки.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.

0: Beauty Smooth в финале этого часа. Дальше переключаемся. Ну, примерно такие же ритмы. Их просто будет еще больше. Будет шоу Residence. Так что все очень по-субботнему. Танцуйте, отдыхайте, оставайтесь Европа Плюс. Всем хорошего вечера.
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: ВКонтакте. Residence. Back in 3 minutes. Реклама.
1: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025».
2: Майковская минеральная, природная, натуральная, жару освежит всегда майковская вода.
3: Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: О, Родинка.
9: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
10: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль Клиник.
11: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
10: Не тяните. Звоните. 8 800 500 2233.
11: Сиэль Клиник. Краснодар. Бабушкина 37.
10: Сиэльклиник.ру.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Все на абордаж выгодных покупок! В мегацентре Красная площадь объявлена большая охота за удачей. До 1 ноября каждый чек от 3000 рублей превращает тебя в искателя сокровищ. На кону 500 тысяч рублей и трюм ценных призов. Сундук с сокровищами откроется трижды 20 сентября, 11 октября и 1 ноября в 15.00 у главной сцены комплекса. Главное сокровище Красной площади ждет вас.
13: Полная информация об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте krasnodar.red-square.ru. Акция продлится с 17 августа по 1 ноября 2026 года. 18+.
14: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
15: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
14: Не упустите свой шанс стать родителями.
15: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
17: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В эфире новости. Далее о главном.
5: А главное сейчас – это успеть записаться в автошколу «Вектор» до повышения цен. Учебные филиалы рядом с домом и работой. Автодромы в шаговой доступности. Запишитесь сейчас и получите уникальное занятие с автоэкспертом. Телефон в Краснодаре – 944-66-00. Автошкола «Вектор».
6: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
7: Это фантастика! Шикарная ринопластика. Коррекция формы и размера носа от 300 тысяч рублей. Ультразвуковая малотравматичная ринопластика в Международном медицинском центре «Медист». Новейшие технологии и ведущие пластические хирурги. Медист. Улица Дальняя, 9. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: И чего вам сейчас не хватает?
9: Пространства.
8: Еще?
9: Тишины, спокойствия.
8: Вам не ко мне?
9: А куда?
8: Модуль «Дом Юг». Завод каркасных домов. Под ключ и с ремонтом. 30 лет гарантии. 50 дней до переезда. Посетите наш выставочный дом на Тургеневском шоссе 27/2. Парковка ТЦ «Метро». Модуль «Дом Юг». Иногда ответ проще, чем кажется.
10: Цены берем на абордаж. Йо-хо-хо! Техмаркет и «Вираж».
11: «Вираж» дарит скидку 10% на первую покупку. Инструменты, электрика, сантехника, крепеж. Все для ремонта, стройки и дачи. Не упустите выгоду. «Вираж». Северная 446 и Мачуги 174. Акция действует с 10 сентября текущего года до ее отмены. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
12: Нам, девушкам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новый маникюр. Сеть салонов красоты «Сахар». Избавим от лишних волос, сделаем стильную прическу, окрашивание и позаботимся о ваших ноготочках. Расслабляющие процедуры и коррекция фигуры. «Сахар», шоссе «Нефтяников-1», Красная 176 и Московская 140Б.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэль-Лаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Больше хитов. Больше музыки.

0: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: когда начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Больше хитов.

0: Начало в 20:30. Геленджик. Туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
1: Больше хитов. Больше музыки.
2: I give it to you. I give it to you. I give it to you. I give it to you.

0: Residence.club.
1: Residence. Back in 3 minutes.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Podstar.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Запрыгиваем в воскресенье. В столице полночь.

Привет, Европа Плюс, с вами Свонки. Встречаемся на живом завтраке с бригадой У. Зарядимся энергией, споем любимые треки. 25 сентября в 7 утра в ЭКО-стадиум.

0: Вот такой список в столице 019. Это Weekend, это Европа Плюс. Всем большой привет и отличной ночи.
1: Реклама.
2: Да начнется кабаре. В винном городе Белый Мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды Ленинград-центра. Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
3: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

Шикарная совместная работа «Bizarre», вышедшая из-под руки таких легенд музыкального мира, как королева поп-музыки Мадонна и один из самых авторитетных артистов электронной музыки Мартин Гаррикс. Только что на радио.

0: Три минуты чистейшего позитива Hit Galaxy уже вот-вот на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, Туристическая, 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». УГРН 125-230-00-162-64.
1: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
4: Oh, I leave quite an impression.

Всем привет, это Баиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.

0: Алек Фарбин, Рене Миллер, Body Talk. И это всего лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что не расходимся, остаемся с нами, слушаем и получаем максимум удовольствия.
1: Выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных. Крутой уикенд.
3: Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
5: Европа Плюс.ру.
6: Здесь лучшие мировые хиты.

0: Делки, проект «Дивок» в наших динамиках. Продолжаем наслаждаться выходными, проводим время в отличной компании, захватываем солнечные дни, что остановились в Москве, побольше гуляем, встречаемся с друзьями, дышим свежим воздухом. Надеюсь, и в твоем городе тоже с погодой полный порядок, так что осталось сюда добавить что? Правильно, только хорошей музыки, и сделаем это прямо сейчас. Послушаем новинку от Варайнер и Ларин, «Let me forget you», еще захватим «Temper City», «Self-aware» и услышим чит-код с трек «Bloom».
1: Радиоканал «Европа плюс Краснодар». Регистрационный номер серия L, номер ТУ 230724 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Да начнется кабаре. В винном городе Белый мыс впервые пройдет кабаре вина. Авторское шоу команды «Ленинград-центра». Музыка, танец, цирковое искусство и живой вокал раскрывают характер вина на языке искусства. Премьера стартует с 12 сентября. Начало в 20:30. Геленджик, туристическая 25. 18+. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью. ООО «Марис». ОГРН 125-230-00-162-64.
1: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Let me forget you. Так называется новинка. Это Warriner и Ларин на Европе Плюс. Час 33 в столице. Напомню, что уже воскресенье, на которое, кстати, на Европе Плюс тоже много чего интересного запланировано. Во-первых, это...

а вечером шоу Weekend Star. Александр Генерозов, а в гостях Стася Милославская. 100%. Интервью будет максимально интересным. Присоединяемся 17:00 по московскому времени. А прямо сейчас еще одна порция горячих хитов. Дом Долла, Кит Кади, Forever, а еще Алекс Уоррен, Fever Dream. Через 3 минуты на Европе+.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну давайте посмотрим, что могу предложить на эти полчаса. Пойдем по списку. Two Colors. Крутейшая новинка. Примадонна. Продолжим тематику электронной немецкой сцены. Fastboy Music Sounds.

Европа+. Больше хитов, больше музыки. 12+.

электронной музыки. И я сейчас не только про Two Colors. Давайте вспомним и братьев Хайн из дуэта Fastboy, Робина, Шульца, Феликса, Йена, Али Фарвина, проект Нептуника. И перечислять еще можно очень долго. И будем надеяться, что да, они сохранят

0: а-ля современной соул-музыки Тедди Свимса, мистер Know It All, уже через 3 минуты на Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Сань, некогда писать, шлю голосовое. Я в новом БУ-центре на Волкореза 2. Тут такие обои, декор, ковры, люстры. Просто космос. Я проекты ванной комнаты и кухни заказала. Представляешь? Бесплатно. Бросай все, приезжай сама посмотреть. Новый БАУ-центр на Волкореза 2, напротив ОЗМО. Я тебя тут в кафе жду.

вас хитом «Мы», которая 25 сентября тоже поднимется на сцену ВК-стадиума. Чтобы вместе с нами разбудить всю страну, еще ждем Тиму Белорусских, Лирика, Звонкова, Богдана Медведи, Бай Индию и, само собой, главные фигуры завтрака – Вэл и Вики. И ты приходи обязательно. Да, классно пройдем время, поболтаем, поедим вкусных круассанов, выпьем кофе. Вход абсолютно свободный. 25 сентября.

радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Привет слушателям Европа Плюс, с вами Катя Айова. Давайте споем вместе на живом завтраке вместе с бригадой У. Жду всех 25 сентября на ВК. Стадиум. Вход свободный. А начало в 7 утра. Но будет бодро и громко.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, располагаемся поудобнее, и на ближайшие полчаса никакой спешки, никакой суеты, только любимая музыка. Услышим Биби Рексу, Дэвида Гетто, дэнс-тему Sad Girls. Парни из Барселоны, Сидерленд и Ту-ту-ту-ру. Ну и, да, куча послушаем австрийской электронной музыки, клан Карасел и Райд. А до финала часа с нами легенда Рики Мартин, Living La Vida Vida Loca и громоносная группа Hunter X с кей-поп мегахитом Golden. Не пропусти.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
3: Да, я тут.
4: Ты завтракаешь по утрам?
3: Ну, по-разному. Стараюсь позавтракать.
5: Правильно.
3: Вас послушать.
4: Позавтракать и стараешься нас послушать. А что бы ты выбрала, позавтракать или нас послушать?
5: Что ты любишь больше, нас или еду?
3: Ну, без вас мы не обходимся каждое утро.
4: В отличие от еды. Спасибо!
5: Мы победили, сырники!
4: Да, это сложная битва.
0: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра.